Torna questa storia, облик о морали, руссо распиздото маниакале и паранормале.